0: Скажите, что вы на себе любите?
1: Да?
0: Что вы на себе любите?
1: Блин, я люблю свой юмор, ребят, что я не знаю. Мне кажется, я себе смешная.
0: Смешная.